0: мы.
1: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
3: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Сказала, будешь одет

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

мама тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня».

Тебе чтобы увидеться, может быть у нас что-то получится. Может быть мы торопим события, я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно, мы в шаге от мысли к реальности.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: На улице Заволжской ввели временное ограничение транспортного движения. В России утвердили масштабный план продвижения русского языка в мире. Минздрав назвал эффективные способы запоминания материала перед ЕГЭ. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На улице Заволжской начался ремонт дорожного покрытия, пишет администрация города. Из-за этого на участке от дома номер 74 до дома 86 ввели временное ограничение для движения транспорта. На время работ изменился путь следования автобуса номер 22. Общественный транспорт двигается по улицам Самоковской, Силикатной, первому Силикатному проезду и улица Заволжской, далее по своему пути в прямом и обратном направлениях. Обслуживание всех остановок при совершении объезда сохраняется. Завершить асфальтирование и открыть движение планируется до 31.

0: организовывать гастроли зарубежных русских театров в Россию и поставлять учебную художественную литературу в иностранные школы. Для наиболее эффективной подготовки к ЕГЭ рекомендуется повторять информацию вслух или переписывать ее на память, следует из рекомендаций Минздрава России, которая приводит «Известия». Отмечается, что одна из результативных схем запоминания – повторение выученного через 20 минут после первого изучения, затем через 6-8 часов, а в последний раз через сутки. После закрытия учебника следует письменно или вслух воспроизводить главные мысли пройденной темы. Ведомство также напоминает, что перед экзаменами необходимо спать не менее 7-8 часов. В это время мозг обрабатывает накопленную за день информацию, что способствует более качественному усвоению материала. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдии.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 28 мая. Отмечается День пограничника, День брюнеток, День гамбургера, День грудинки и День рождения одного из самых любимых соусов, День рождения майонеза. Хоть и некоторые говорят, что он вредноват и жирноват, да нормальный соус.
1: Кстати, да, это универсальный холодный соус, найти которому равнозначную альтернативу так и не удалось. Для приготовления майонеза используют растительное масло, яичные желтки, уксус или лимонный сок, а также пряности, соль, горчица и сахар. В общем, достаточно простой рецепт. Соус появился действительно 28-го.

0: 8 мая 1756 года, после того, как французские силы под командой Армана Эммануэля Дюплесси дюка де Ришелье отбили у британцев испанский остров Минорка во время Семилетней войны. Ну, все помнят. Войска герцога де Ришелье голодали, потому что из продуктов у них были лишь оливковое масло и яйца. Питаться им приходилось в основном, соответственно, омлетами и яичницей. Чтобы как-то исправить ситуацию, герцог приказал своему повару приготовить новое блюдо. Тот не растерял, имея в наличии малое количество ингредиентов, взбил яйца с маслом, добавил туда лимонного сока, соль и специи. Офицеры были в восторге. Название соус получил в честь города Маон. Маонский. То есть, если я все правильно понимаю, в переводе с французского майонез – это прилагательно, то есть маонский. Сейчас майонез обожают практически везде. В Австралии им заправляют салат из сельдерея, свежих яблок и сладкого перца. Французы любят добавлять его в разные деликатесы, там, например, с улитками. Как правило, они едят его с морепродуктами, да, а в Скандинавии этот соус используют в приготовлении паштетов и муссов, а также соленой рыбы. Кроме того, майонез можно использовать в косметических целях, то есть реально просто им намазываться. На его основе можно приготовить хорошую маску, поскольку он сочетает в себе жиры, лецитины и обеззараживающий уксус.
1: Я уже много раз рассказывала о своем любимом майонезе, но еще раз расскажу. Берете буквально 2 столовые ложки водички от зеленого горошка, консервированного. Взбиваете их до белого цвета, а они взобьются. Потихонечку добавляете туда растительное масло до нужной вам консистенции. И, соответственно, соль, сахар, немножко горчички, уже такие приправки, которые лично вам нравятся. Действительно получается легкий вегетарианский, не побоюсь этого слова, веганский майонез.
2: Что это было? Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Реклама.
1: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните. 370707.
2: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
3: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Слэп-Сити будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок называют последним пристанищем свободы. Впрочем, свобода эта своеобразная. Люди здесь живут в трейлерах, без воды и электричества, а представителей коммунальных служб здесь никто и никогда в глаза не видел. Впрочем, есть и свои плюсы. О налогах и квартплатах местные жители также не переживают по причине их отсутствия. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет не так жарко. Но это не повод унывать, ведь теплая погода еще придет. Днем температура воздуха составит плюс 12, а ночью до плюс 7 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Чудесный сегодня денек выдался в Санкт-Петербурге. Холодно, мокро, все как мы любим. А мы решили поговорить о каких-то более теплых вещах, о соусах. Жгучих или, может быть, кислых,
1: нежных,
0: сладких.
1: Сливочных.
0: Да, но о чем-то таком, что скрашивает, так сказать, любую пасту, ну и любое блюдо. Есть же какие-то соусы, которые вы добавляете, ну, абсолютно везде. Вот прямо вот прикипели к нему душой, и вот только что разве что в чай не размешиваете, а все остальное подаете именно под ним. А есть, например, какие-то соусы, которые вы терпеть не можете и думаете, как люди макают туда пельмень, он же становится абсолютно неприятным. Вот что у тебя за последнее время, ну, как-то вот к душе ближе? Вот?
1: Ну, начнем с негатива, естественно.
0: Давай.
1: Мне не нравится сочетание кетчупа и сметаны. Вот как раз пытался пельмени сопроводить этим соусом. Мне не зашло совершенно. То есть уж лучше отдельно сметана, отдельно кетчуп. Вот, из самых вкусных это такая достаточно жидкая кавказская аджика. Такая вот не абхазская, которая, знаешь, там прям такая, как твердый песок.
0: Да,
1: такой.
0: Да, да.
1: Вот, да, а такая жидкая. И ее можно брать покупную. И обязательно прикупить пучок свежей кинзы, мелко-мелко нарубить. И туда и вот замешать, и сразу туда кусок мяса совать горячий.
0: Ой, а я вот открыла для себя брусничный соус, для мяса тоже покупной продается.
1: Да.
0: И поняла, что мне вот очень даже хорошо. Но самое интересное, я вот его смешиваю с горчицей, и мне еще лучше становится от этого.
1: Ну, кстати говоря, многие скандинавы, включая наших друзей из Швеции, именно так и поступают. Это действительно очень вкусно.
0: Бывают всякие странные сочетания. Вот раньше, да, вот тебе соус, да, кетчуп, вот тебе майонез, вот тебе кетчунес, и все. И как бы, а сейчас? И какой-то вустерский, и я уж про соевые их разновидности вообще молчу, терияки там, и же с ними. В общем, чего только не придумали. А может быть, вы сами придумали какой-то соус, и теперь готовы поделиться с ним миру. Миром. С миром.
1: Да. Иногда бывает так, что в холодильнике мышь повесилась, и только банка дижонской горчицы. Ты ее берешь и вот так вот зубками раскусываешь.
0: И думаешь, что это икра черная. Немножечко с лимончиком. Итак, друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», заходите в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ». Там, кстати, можно оставлять еще и голосовые сообщения при должной сноровке. Вот. А еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок сертификат на абсолютно любой массаж продолжительностью 30 минут от территории профессионального массажа «ПРОМНИ».
2: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, не отказывайтесь ни от чего, что может принести деньги и любую выгоду.
2: Овны, женщины, свои любовные фантазии. Сегодня придержите в узде. Избранник может вас не так понять.
1: Тельцы, мужчины, сдержанность будет гораздо лучшим выбором, чем тотальная критика.
2: Тельцы, женщины, можно побаловать себя подарком. Ну, например, новым гаджетом.
1: Близнецы, мужчины, действуйте продуманно и не спеша, тогда не проиграете.
2: Близнецы, женщины, в любви все очень благополучно. Вы можете довериться своему джентльмену.
1: Раки, мужчины, не нужно торопить события в личной жизни. Все идет своим чередом.
2: Раки, женщины, вам лучше заняться бытом. Тем более, кое-что уже не терпит отлагательств.
1: Львы, мужчины, на работе ничего особо интересного. Посвятите себя отдыху или домашним делам.
2: Львы, женщины, отличный разгрузочный день. Рекомендованы овощи и фрукты. Можно, наконец, сесть на диету, которую вам подобрали.
1: Девы, мужчины, вас ожидает столько информации, что быстро разобраться со всем этим просто не невозможно, не суетитесь.
2: Девы, женщины, вам необходимы глубокие изменения в личной жизни. Особенно, если отношения тянутся долго, а намека на развитие нет.
1: Весы, мужчины, неплохой день для начала большого ремонта дома.
2: Весы, женщины, родственники могут расстроить вас своей критикой. Но сегодня можно не придавать этому значения.
1: Скорпионы, мужчины, неожиданное свидание может нарушить ваши планы, но вы будете даже рады.
2: Скорпионы, женщины, вы источник потрясающих идей. Если есть возможности для их реализации, не откладывайте.
1: Стрельцы, мужчины, вы будете выступать миротворцем, но разруливать спорные моменты вам понравится.
2: Стрельцы, женщины, не исключены новые знакомства и даже грядущие выходные в компании этих новых людей.
1: Козероги, мужчины, на работе вам лучше побыть мягким и пушистым, а вот ершиться все-таки не стоит.
2: Козероги, женщины, если есть такая возможность, спокойно отдохните на природе или в соседнем парке.
1: Водолеи, мужчины, главное держать себя в руках, даже если ситуация выйдет из-под контроля.
2: Водолеи, женщины, вам лучше отвлечься от проблем и устроить праздничный ужин, совершенно без всякого повода.
1: Рыбы, мужчины, ваши основные настроения – лень и апатия, поэтому стоит делать только то, что приносит максимальное удовольствие.
2: Рыбы, женщины, правильный и умеренный завтрак поможет зарядиться энергией на весь день и обеспечит немалую продуктивность.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: сильнее иду ко дну.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, четверг, и сегодня в день рождения майонеза мы решили поспрашивать у вас, какие соусы у вас самые любимые, а какие оставили, ну, такое, знаете...
2: Неприятное послевкусие. Можно я помогу?
1: Да-да-да. Разочарование. Ирина Выбищевич отметилась в нашем канале «Радио Ваня в Максе». Соус любимый – это горчица плюс мед плюс соевый соус. На все времена и случаи жизни всем привет. Отдельный привет лаборатории. Я вот этим соусом смазываю свиные ребра. Получается просто замечательно. Ну, понятно, еще поперчит как следует.
2: Вот зачем ты мне сказал про свиные ребра? Я только решила...
1: Когда они от кости отваливаются, там просто отвал башки, там язык глотаешь. Ну, там с
2: этим... Вообще, в Древнем Риме соусы считались настолько важными, что существовали даже специальные рецепты соусов, которые могли использоваться, естественно, в различных блюдах. В Европе соусы были признаком роскоши и благородства. Мол, так ты просто рожки какие-то ешь, а так у тебя паста. А вот кетчуп был изначально изготовлен в Китае из соленых рыб и соевого соуса и назывался кетсап. В 18 веке его привезли в Англию, и он быстренько популяризировался во всем мире.
1: То есть сильно опомидорился,
2: опомидорился,
1: да? А ты знаешь, что в Древнем Риме действительно буквально на каждом углу стояли такие небольшие палаточки, такие киоски с соусами, назывались соусарии.
2: О!
1: Соусарии, да.
2: Там, наверное, можно было лизнуть каждый, хотя бы попробовать. А вот,
1: да,
2: а вот в Индии есть традиция приготовления чатни, соусов из фруктов, овощей и специй. Представь себе, да, вот этот компот. Тут тебе и то, тут тебе и сё.
1: Яркий букет вкусов.
2: Да, да, их можно тоже найти во многих кухнях и использовать как приправу или дополнение к закуске, да. Не обязательно тебе поливать этим соусом что-то. Можно хлебушком вымакивать. Соус вустерширский, помнишь, вот этот, который... Попробуй выговори. Да. Был придуман вообще в Великобритании в начале 19 века, когда один товарищ потребовал, ну, естественно, потребовал своего повара приготовить соус, который бы подходил к его вкусу. А попробуй вот так вот лорду угоди. Это же тебе не просто там куда-нибудь.
1: Ну, поскольку это личный повар, он, естественно, высоко осведомлен о всех тонкостях вкуса господина.
2: Господина, лорда.
1: Мистера Лорда.
2: Но еще один американский соус барбекю. Ну, многие его любят.
1: О, это у нас на Техасщине, да.
2: На Техасщине. Был придуман в конце 19 века в Южной Каролине, где местные жители приготовили микс из уксуса, томатного соуса и специй для добавления в мясные блюда, которые готовили вот как раз на барбекю. Друзья, если у вас есть какие-то личные рецепты ваших соусов, вот вы прям сами придумали, как вот я, например, взяла бруснику с горчицей, смешала и сижу себе радуюсь. Иногда могу еще капельку майонезика туда капнуть. Вот это бомбическое сочетание.
1: Кстати, еще вот буквально действительно несколько капель табаско я бы сюда добавил, да. Для пронизывающей остроты.
2: Я считаю, что с табаско и майонезом можно даже кирпич сожрать.
3: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
3: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области разработана программа развития северо-западных районов региона. В Госдуме объяснили, как россияне могут проверить долги за коммуналку. Россияне назвали самых нишевых героев русской классики. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В нашей области разработана программа развития северо-западных районов региона, пишет Кострома Тудей. С идеей разработки программы выступил благотворитель Всеволод Розанов. В нее вошли Галич, Галичский, Судиславский, Антроповский, Нейский, Кологривский, Парфеньевский, Чухломский и Солигальчский районы. В этих районах планируют развивать сеть туристических маршрутов, расширять событийный спектр и создавать новые объекты показа. Кроме того, в них планируют развивать туристическую инфраструктуру, включая средства размещения, общественное питание и дорожную сеть. Отдельное внимание планируют уделить вопросам сохранения объектов культурного наследия и развитию особо охраняемых природных территорий, а также привлечению инвесторов в туристическую отрасль. Оплачивать коммуналку россияне должны до 15 числа каждого месяца, но в некоторых случаях управляющая компания или ТСЖ может установить и другой срок, пишет Газета.ру. Проверить отсутствие задолженности жильцы могут несколькими способами. По словам депутатов Госдумы, для проверки можно зайти в раздел «Госуслуги дом», где есть возможность отследить каждое начисление и услугу, и в случае задолженности, там же все и оплатить. Вместе с тем, эти данные есть и на сайтах единых информационно-расчетных центров.

0: индивидуальность и отказ от массовой культуры и интерес к специфическим темам. В рейтинг нишевых мужских персонажей в тройку лидеров помимо князя Мышкина вошли Воланд, а также нигилист Евгений Базаров из романа Тургенева «Отцы и дети». Среди героинь русской классики выделили Эллочку-людоедку из «12 стульев» и Анну Каренину. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня день рождения майонеза. Мы решили поговорить про соусы, которые вам нравятся, и, может быть, у вас есть какие-то личные рецепты, и вы готовы ими поделиться, и кто-нибудь уже сегодня или, может быть, завтра в свои макароны добавит именно ваш авторский рецепт.
1: Елена отметилась в нашем канале в Максе, радио Ваня. Жаркий привет из Омской области. В далеком 1998 году я придумала и даже запатентовала соус под названием «Жгучая Элис». Состав в равных пропорциях. Ну, например, берем обычную чайную ложку. Итак, чайная ложка сметаны, столько же майонеза, плюс острого кетчупа, плюс кавказской аджики, плюс обычной русской горчицы. Это основной состав. По вкусу и желанию можно, соответственно, добавлять любые перцы, свежий чеснок. Ну, в общем, на ваше усмотрение.
0: Просто интересно, почему жгучая Элис, а не жгучая Елена, коли уж это придумала Елена.

0: Елена.
1: Ну, ей показалось это как-то поэлегантнее, может.
0: Мне кажется, Елена может сама нам рассказать историю появления этого названия. А я пока прочитаю сообщение от Ирины здесь же, в нашем канале в Максе. Слушаем вас всем коллективом. Оренбургская область, райцентр Ташла. Край рискованного земледелия. Но нам удается выращивать не только злаковые, но и овощи, фрукты. И вот Ирина насажала овощей до фруктов и сама делает кетчуп. А рецепт этого соуса передала ей свекровь. Томатный сок нужно сильно уварить, посолить, поперчить. Вроде бы все обычно, но нет. Без лучка, горчички, гвоздички и, конечно, корицы это будет не то. Самый любимый кетчуп моей семьи и всех, кто его пробовал. Друзья, если вы вдруг прослушали и не записали, это все есть в нашем канале в Максе. Вы всегда можете вернуться и пересмотреть, перечитать и где-то для себя отметить.
1: Мария Иевлева отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Расскажу свой рецепт соуса, без которого не проходит ни одно застолье на даче. Причем подходит и к мясу, и к рыбе. Итак, 1 столовая ложка майонеза, 1 столовая ложка сметаны, натереть 2-3 маленьких соленых огурчика и 2-3 зубчика чеснока. Можно добавить мелко нарубленную зелень, и вуаля, быстро и очень вкусно.
0: Я просто сижу и уже, знаешь, во все эти соусы, которые вы нам присылаете, макаю по очереди рыбу, мясо. И вот еще, кстати, сообщение от Александра с благодарностями и реверансами. Очень длинное, но я не могу просто, да, человека оставить без внимания. Привет из Приморского края, город Уссурийск. В Санкт-Петербурге у меня учится мой любимый сын Антон, пишет нам Александр. И я хочу ему передать привет. Пускай у него все будет хорошо и все получится. Да, Александр не дописал сообщение по теме, зато такую километровую портянку накатал комплиментов, что мне даже немножечко захотелось Александра обнять.
1: Прямо в тайге в Уссурийской. С тиграми там, медведями различными.
2: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: и счастлив Сандавол!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Школьная дискотека. Фабрика «Лёд». Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+.
5: Реклама.
6: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
7: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
8: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
9: Коль, готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
11: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Слэп-Сити будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок называют последним пристанищем свободы. Впрочем, свобода эта своеобразная. Люди здесь живут в трейлерах без воды и электричества, а представителей коммунальных служб здесь никто и никогда в глаза не видел. Впрочем, есть и свои плюсы. О налогах и квартплатах местные жители также не переживают по причине их отсутствия. Что же, если говорить о погоде, то в Костроме будет не так жарко. Но это не повод унывать, ведь теплая погода еще придет. Днем температура воздуха составит плюс 12, а ночью до плюс 7 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56%, согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
10: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Четверг, сегодня в день майонеза. Говорим про соусы, причем про оригинальные, естественно. Такие короткие, внятные рецепты. Все это принимается, ну, например, в нашем канале в Максе. Он так и называется, Радио Ваня. Здесь Оксана пишет. Ну, конечно, самый любимый соус бальзамический и соус для шавермы. Ну, а потом уже классика. Майонез, кетчуп, соевый, терияки и так далее. Вот совсем не понимаю ПП соуса, ну, то есть... когда ты придерживаешься так называемого, да, вот очень условное такое определение правильного питания, вот существуют какие-то, да, такие легкие, низкокалорийные соусы.
1: Да, и самое интересное, вот если мы захотим узнать, где живет Оксана, а Оксана этого не написала, мы все равно знаем, что Оксана из Санкт-Петербурга, потому что соус у нее для шавермы. И тут хотелось бы, конечно, да, еще да. Отметить, что соус для шавермы в разных местах бывает тоже разный, и вот иногда мне прям не нравится какой-то кислый, иногда слишком чесночный, иногда недочесночный. Тут тоже вот баланс соблюсти, знаете ли, надо определенную сноровку иметь.
0: Ты знаешь, что я, прости, тут купил шавуху на новом месте, и так был разочарован. В общем, соус совершенно невыразительный, не яркий, какой-то жидковатый, и главное, что они допихали туда капусты. Ну, шаверма с капустой, знаешь, ребята, это не по-петербургски. Да?
1: Ну, ты знаешь, я вот, например, пока в Москве жила, я очень любила шаурму, и мне казалось, а как это может быть, вот эта штука, этот рулет без капусты?
0: Вот, да, москвичи, кстати, обожают капусту.
1: Я любила, представляешь? Да? Ну, вот, видимо, как-то так тебе попалось. Ну, ты сейчас на Московском живешь в проспекте, вот тебе московская тема. Значит, Артем Исаев, боже, доброе утро, а как же это жижа от салата, вот это вот, от огурчиков с помидорчиками, и туда макаешь белый хлебушек. Вчера одна знакомая девочка, наша с тобой вместе знакомая, которая уехала жить в Турцию и вышла замуж за турецкого мужчину, да, резала салат из огурцов и помидоров. И вот в Турции, как выяснилось, режут огурцы и помидоры мелким-мелким-мелким кубиком. Она говорит, я вот режу, конечно, ну, как вот у них принято, а сама думаю, во что, зубов нет, чтобы таким, прям вот совсем, как, знаешь, как зеленый горошек, только огурцы и помидоры.
0: Вот интересно, да, а азиаты обожают, у них вот поэтому специальные вот эти вот терки, да, тончайшими слайсами. Вот, да, как-то, ну, вот на каждого... язык ложится, на зуб ложится вот так, да.
1: Каждому свое. А еще одно сообщение от Евгении из Новокузнецка. Соус у меня самый лучший, самый любимый, это соевый, но сегодня еще и праздник пограничников и моей любимой мамочки, которая с рождения вечный пограничник. Вот так вот.
0: В пограничном состоянии находится, да?
1: Это ни туда, ни сюда. А вот тут неизвестно, понимаешь, то ли у нее день рождения, то ли она связана как-то с пограничниками, то ли... Вот. В общем, и Евгения продолжает. Добавляю соевый соус ко всему, кроме чая. Ну а что, может быть, у нас найдутся люди, которые в чай какой-то соус добавляют?
2: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
1: Думаешь, думаешь, зовешь пойти с тобой.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: челядь.
1: Чтобы на вашем подоконнике, в огороде или на балконе все росло, благоухало и наливалось соками, вам нужны необходимы хорошие удобрения. И именно их мы разыграем в следующем часе.
2: Телефон прямого эфира «Радио Ваня» 325-696, код города 812. Соответственно, если вы правильно ответите на вопрос нашей викторины, вы получите набор удобрений для цветов от компании «Цимус».
3: Все, что ты любишь на «Радио Ваня». Тайна!

0: Здравствуйте. Доброе утро, друзья. Сегодня день рождения майонеза. Мы решили о соусах поговорить. Вы какие готовите, какие любите? Может быть, у вас есть авторские рецепты? В нашем канале в Максе Радио Ваня отметился Пьеро. Именно так называют себя, видимо, молодой человек.
1: Темной ночью светит луна.
0: Мой любимый соус – это кетчуп, перемешанный с майонезом и немного начертого чеснока. На чертова. А многие мои знакомые даже не знают такой соус, но когда пробуют, очень интересуются вкусом. Обычно я его смешиваю для пельменей. Вот такой вот примерный пирог.
2: О, чеснок, это дорого. Андрей отметился в группе Радио Ваня ВКонтакте. Я экспериментирую так. Беру за основу нежирную сметану и погнали. Зелень, там базилик, петрушка, сельдерей, укроп, вообще все, что есть. Немного мускатного ореха потру, немножко оливкового масла душистого и пару ложек трюфельного соуса, чтобы настоялась эта мешанина день-два, ну, чтобы это, так сказать, взаимопроникновение ингредиентов состоялось, аж слюнки потекли. У меня тоже потекли слюнки.
0: А я почему-то хотела добавить еще две лапки жабы, сушеный мышонка.
2: Крысиный хвостик.
0: И глаза орла.
2: Значит, подойдет к любому блюду. А еще обожаю делать масла, настойные на травах или приправах. Ну, знаете, там типа чесночного или масло очень вкусное с веточкой розмарина, скажем.
0: Сейчас, кстати, продаются вот чесночное масло, да, и с базиликом маслом.
2: С базиком вообще обалденно.
0: Да, обалденно. Да. Но немногие любят, правда, вот этот вот запах базиликовский.
2: Не запах, а аромат. Запах — это вот там...
0: Хорошо, аромат.
2: Там, где кабинки.
0: А там вонь. А, кстати, вот Елена, которая рассказывала нам о соусе «Жгучая Элис», пояснила, почему же он называется так, хотя ее зовут Елена, и придумала его она. В 98-м году, пишет Лена, была очень популярная песня «А пойдемте к Элис». Ну, многие знают. А у нас компания дружная, веселая, я заводила. И говорили, что мне очень подходит это имя, потому что я такая вот, как Элис, а странный язык, решение, действие. Ну и когда мой соус пробовали, произносили: «Ух, жгучий!» Вот это соединили, и получилось «Жгучая Элис». Рецепт я продала в ресторан и получала деньги, в то время, когда зарплаты не платили по полгода и больше. Так что мой рецепт спасал меня от голода. Вот такая история. А конкретно рецепт можно посмотреть в нашем канале в Максе, Радио Ваня. Лена чуть выше его написала, поделилась, так сказать. Спасибо большое. Бесплатно. Абсолютно без возмезда, да.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня.
4: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: и счастлив создавал.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: до 11 на радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромичей приглашают побороться за победу в юбилейном фотоконкурсе. Соцфонд обновил размер единого пособия для многодетных. Эксперт назвал лучшие виды растительного молока для кофе. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичей приглашают побороться за победу в юбилейном фотоконкурсе, который приурочен к 60-летию Золотого кольца, пишут СМИ-44. Участникам предлагают 5 вдохновляющих номинаций. Архитектурная доминанта, участники которой смогут представить фото храмов, усадеб и Кремля. Следующая на очереди — природное Золотое кольцо. В ней предлагают показать пейзажи и заповедные места. А в категории «Городские истории» участники покажут повседневную костромскую жизнь. Вместе с тем предусмотрены и другие номинации. В каждой из них будет 4 победителя за лучшее зимнее, весеннее, летнее и осеннее фото. Лучшие снимки войдут в интерактивную карту обновленного Золотого кольца, которая станет путеводителем для туристов всей страны. Прием заявок открыт до 31 августа. Подать ее можно на официальном сайте конкурса «золотоекольцо60.рф». Социальный фонд уже пересчитал размеры единого пособия для более чем 50 тысяч детей из многодетных семей. Об этом заявил глава фонда Сергей Черков. Его слова приводит «Известия». Он указал, что соцфонд пересматривает как размеры выплат, так и ранее принятые отказные решения, вынесенные с 1 января этого года до вступления в силу новых норм законодательства. Черков отметил, что если доход семьи за период получения пособия вырос и превышает установленную планку не более чем на 10%, то многодетные родители сохраняют право на выплату еще на один год. Он также подчеркнул, что гражданам не требуется подавать заявление или предоставлять дополнительные документы. Перерасчет проводится автоматически. Растительное молоко с пометкой «Борис» лучше подходит для кофе благодаря стабильной текстуре и способности хорошо взбиваться, пишут «Известия». Эксперты отмечают, что пищевые добавки помогают молоку сохранять однородную текстуру, не расслаиваться при нагревании, лучше взаимодействовать с кофе и дольше оставаться стабильным после открытия упаковки.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 28 мая. Отмечается День пограничника, День брюнеток, День гамбургера, День грудинки и День рождения одного из самых любимых соусов, День рождения майонеза. Хоть и некоторые говорят, что он вредноват и жирноват, да нормальный соус.
1: Кстати, да, это универсальный холодный соус, найти которому равнозначную альтернативу так и не удалось. Для приготовления майонеза используют растительное масло, яичные желтки, уксус или лимонный сок, а также пряности, соль, горчица и сахар. В общем, достаточно простой рецепт. Соус появился действительно 28 мая 1756 года, после того, как французские силы под командой Армана Эммануэля Дюплесси Дюка де Ришелье отбили у британцев испанский остров Минорка во время Семилетней войны. Ну, все помнят. Войска герцога де Ришелье голодали, потому что из продуктов у них были лишь оливковое масло и яйца. Питаться им приходилось в основном, соответственно, омлетами и яичницей. Чтобы как-то исправить ситуацию, герцог приказал своему повару приготовить новое блюдо. Тот не растерялся, имея в наличии малое количество ингредиентов, взбил яйца с маслом, добавил туда лимонного сока, соль и специи. Офицеры были в восторге. Название соус получил в честь города Маон. Маонский. То есть, если я все правильно понимаю,

0: переводе с французского майонез – это прилагательно, то есть маонский. Сейчас майонез обожают практически везде. В Австралии им заправляют салат из сельдерея, свежих яблок и сладкого перца. Французы любят добавлять его в разные деликатесы, там, например, с улитками. Как правило, они едят его с морепродуктами, да, а в Скандинавии этот соус используют в приготовлении паштетов и муссов, а также соленой рыбой. Кроме того, майонез можно использовать в косметических целях, то есть реально просто им намазываться. На его основе можно приготовить хорошую маску, поскольку он сочетает в себе жиры, лецитины и обеззараживающий уксус.
1: Я уже много раз рассказывала о своем любимом майонезе, но еще раз расскажу. Берете буквально 2 столовые ложки водички от зеленого горошка, консервированного. Взбиваете их до белого цвета, а они взобьются. Потихонечку добавляете туда растительное масло до нужной вам консистенции. И, соответственно, соль, сахар, немножко горчички, уже такие приправки, которые лично вам нравятся. Действительно получается легкий вегетарианский, не побоюсь этого слова, веганский майонез.
2: Что это было? Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: бы на вашем подоконнике, в огороде или на балконе все росло, благоухало и наливалось соками, вам нужны необходимы хорошие удобрения. И именно их мы разыграем в следующем часе.
1: Телефон прямого эфира радио Ваня 325-696, код города 812. Соответственно, если вы правильно ответите на вопрос нашей викторины, вы получите набор удобрений для цветов от компании «Цимус».
2: Ярко, легко, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobilesleep.ru.
2: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
3: Весной все зацветает и распускается.
4: А у нас уже назрело несколько вопросов.
3: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
4: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
3: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
5: Подробности на сайте radiovania.ru.
4: Вот такая ботва, ребята.
2: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
6: О, «Цимус».
1: Реклама.
7: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
8: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325 370 00 10 153.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим ФМ». Для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Слэп-Сити будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок называют последним пристанищем свободы. Впрочем, свобода эта своеобразная. Люди здесь живут в трейлерах, без воды и электричества, а представителей коммунальных служб здесь никто и никогда в глаза не видел. Впрочем, есть и свои плюсы. О налогах и квартплатах местные жители также не переживают по причине их отсутствия. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет не так жарко. Но это не повод унывать, ведь теплая погода еще придет. Днем температура воздуха составит плюс 12, а ночью до плюс 7 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.

0: Вершки и корешки на радио Ваня.
1: Ой, я, конечно, очень переживаю. В Санкт-Петербурге похолодало. Плюс 4 градуса ночью. Вот как чувствуют в теплице себя мои огурчики маленькие? И еще там несколько помидорчиков ведь сидит. И дынька сидит.
2: А редисочки спрятались под землей от холодины жуткой.
1: Они, собственно, там и были. Так вот, друзья, для того, чтобы вашему урожаю ничего не угрожало, ему нужно помогать. А помогать чем? Ну, конечно, хорошими. Супер-мега удобрениями. Буквально через несколько минут целый набор таковых достанется кому-то из вас.
2: Для этого нужно дозвониться до студии «Радио Ваня». Записывайте или запоминайте телефон 325-696, код города 812. Выбрать категорию вопроса либо вершки, либо корешки. Правильно ответить. И удобрения прекрасные, свежие, работающие, эффективные удобрения от компании «Цимус» будут ваши.
1: Вот, мы же не бросаем никого, как говорится, без спасательного круга в воду, мол, учись плавать. Действительно, варианты ответов вам предлагаются, но мне кажется, что люди, которые увлекаются огородничеством, садоводством, у которых все подоконники заставлены цветами, они без всяких вариантов ответят, на что похожа картошка и где можно еще использовать морковь. Ну, мало ли, всякие же вопросы могут быть. Лешка, не пугайся.
2: Я сейчас задумался.
1: Я тебе сейчас все расскажу.
2: Про альтернативные, так сказать,
1: использование овощей.
2: Функции моркови. Да, ну ладно.
1: Я тебе скажу, что недавно видела по телевизору соревнование поваров. И вот одной команде поваров предложили приготовить холодный суп, да, ну, обычный холодный суп. Ну, мы же много знаем холодных супов, там.
2: Гаспачо,
1: окрошка, холодник, вот этот вот свекольник, холодный борщ.
2: Свекольник очень люблю.
1: А второй команде предложили сварить холодные фруктовые супы. Я вообще такого никогда не слышала. Вот там люди уж...
2: Смородиновое месиво.
1: Итак, друзья, еще раз напоминаю, 325-696, код города 812. Звоните и выигрывайте.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио «Ваня».

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Вершки и корешки на Радио Ваня.
1: Радио Ваня, здравствуйте, как вас зовут?
2: Доброе утро, Мария.
1: Маша, вы из какого города?
2: Из Санкт-Петербурга.
1: Ой, как приятно, наша землячка здесь, Варвара и я, Алексей. Скажите, пожалуйста, Маша, а вы больше садовод или огородник?
2: Я теоретик-любитель.
3: Это что за вопрос? Садовод или огородник?
2: Ну, у меня дома две орхидеи.
3: А, ну это, кстати, очень хорошо.
1: Это меняет дело.
3: Дело в том, что сегодня мы разыгрываем набор удобрений для цветов как раз от компании «Цимус». И если вы...
2: Я поэтому и позвонила.
3: Да, если вы правильно ответите на вопрос, то будет вам счастье. Но для начала вам нужно выбрать категорию «Вершки или корешки». Вот вы больше по верхам или по низам? Давайте определимся.
2: Вершки. Мне больше нравятся вершки.
3: Отлично, отлично. Вот я говорю, надо выбирать огурцы и помидоры под землей. Черт его знает, что там выросло. А сверху сразу видно яркое, вкусное, сочное. Как ты, Алешка.
1: Я смотрю, ты продашь вообще что угодно, кому угодно. Да, таким образом.
3: Итак, Маша, ваш вопрос.
1: Да, внимание. У помидора вершки в пасмурную погоду или при избытке азота часто начинают скручиваться. Что это означает? Первый вариант. Нормальный процесс роста, все хорошо. Это характерно для всех посленовых. Второй. Защитная реакция на стресс или физиологическое нарушение. И третий вариант. Признак того, что плоды уже созрели, и пора собирать урожай и жарить картофан с лисичками.
2: Интересный, конечно, последний вариант. Но, вы знаете, я думаю, что когда
3: все свернулось в трубочку,
2: становится меньше, да, скорее всего, это стресс. Я за второй вариант.
1: Защитная реакция на стресс или физиологическое нарушение. Маша, вы абсолютно правы. Действительно, так в природе все и задумано.
3: Мария, а это значит, что вы получаете набор удобрений для цветов от компании «Цимус», а это значит, что ваших орхидей на подоконниках станет еще больше, ну или те, которые имеются, станут еще толще и симпатичнее.
1: Да, еще выше и уже пробьют, так сказать, свой путь дно. К соседям сверху. Конечно, естественно.
2: Или спасибо просто будут, огромное.
1: Или вылезут через форточку. А, Маша, ваши приветы друзьям родным, пожалуйста.
2: Так, я хочу передать привет своей маме Ларисе Юрьевне, которая сейчас как раз находится на дачном участке. Она туда уже переехала. Мамуля, у тебя все получится, но давай без фанатизма.
3: Маша, а у вас уже все получилось. Спасибо вам большое.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.
4: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Алексей поклонился. 28 мая на календаре отмечается, по народным приметам, пахом теплый.
2: А, простите, а пахома можно? Пахом уже теплый. Завтра к вечеру приходите.
1: Пахомий теплый. Кстати, пахомий теплый, его еще называют бокогреем, поскольку с этого дня наступало настоящее тепло. Русские народные люди так и говорили. Пришел пахом... Запахло теплом. Предки верили, что по погоде в этот день можно предсказать характер будущего лета. Крестьяне высаживали определенные сельскохозяйственные культуры, но старались закончить работы к полудню.
2: Конечно.
1: Верили, семена, брошенные в землю 28 мая, прорастут быстро, дадут богатый урожай.
2: Дадут. А к 12 они заканчивали все правильно, потому что там дальше начался обед. А какой обед без, так сказать, сопроводительных...
1: Далее сиеста.
2: Увеселительных. Да, потом сиеста, а потом уже спать пора, потому что рано вставать.
1: Но бросали в этот день не только семена в землю. Да, бросали в этот день и в погреб старые лапти.
2: А если нет лаптей, что делать?
1: Чезаро Пачути.
2: Вот эти вот мои сбитые ботинки от Чезаро Пачути. Сколько я мероприятий, вечеринок провел.
1: А ежели нету погреба, то тогда придется посетить подвал вашего жилого здания. У меня вот, например, чтобы его посетить, много ума не надо. Мусоропровод прямо в квартире. Открыл крышечку, бросил туда что-то, и полетело оно со свистом. Как-то раз я бросила туда половину арбуза. Так случилось, что он застрял. Друзья, если бы вы знали, сколько стоит в Петербурге вызвать людей, которые прочищают мусоропровод, то вы бы заварили его раз и навсегда и никогда им не пользовались. В итоге, поняв, что ничего не предвидится хорошего и денег таких, не хотелось бы отдавать, я придумала одну интересную штуку. Налила в 5-литровую бутылку воды. Это я сама придумала.
2: Да-да.
1: В 5-литровую бутылку воды. Сходила в строительный магазин и купила бечевку. Канат, я бы сказала, почти что. Привязала бутылку эту 5-литровую, начала бросать мусоропровод.
2: И продолбала, бросая с высоты.
1: И продолбала этот арбуз. В общем, не делайте, как я, но если вдруг сделали, вот вам годный лайфхак.
2: Да, кстати говоря, по мотивам этой истории была сочинена песня в стиле русский шансон «Завари свой мусорник, бродяга».
0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Друзья, внимание, внимание, уже в следующем часе мы готовы разыграть настоящую Яндекс-станцию.
1: Телефон прямого эфира радио Ваня 325-696, код города 812.
0: Всем удачи.
2: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Зеленый друг легкой посадки в предыдущих сериях.
3: Мы посадили огурец. Да-да, не удивляйтесь, бывает и такое. На сегодняшний день, друзья, инструкция предлагала нам вставить в горшок колышек или лесенку для того, чтобы огурец вился. Но, скажем вам по секрету, лесенку пришлось поставить чуть раньше, потому что наш подопечный рос не по дням, а по часам.
4: И в этот раз мы падали от удивления, насколько же все-таки буйный рост у нашего подопечного зеленого.
2: Следите за продолжением в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на Радио Ваня. Партнер проекта «Терравита». Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей. О, Нордпалп. Реклама.
5: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

Яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости.
2: Опрос показал, как костромичи собираются провести летний отпуск. Минздрав расширит список доступных получений онлайн-медицинских документов. Эксперт назвал способы выбрать самую вкусную черешню. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Опрос показал, как костромичи собираются провести летний отпуск, пишет СМИ-44. По его результатам, 18% костромичей намерены провести отпуск дома, 13% на даче или в деревне, 26% отправятся в поездку по России и лишь 5% за рубеж. Кроме того, женщины чаще мужчин выбирают путешествия по стране. Представители сильного пола, напротив, чаще остаются без отпуска. Вместе с тем, заметна и возрастная динамика. Молодые люди до 25 лет чаще тех, кто старше, остаются без летнего отдыха. Дачный же отдых и поездки по России предпочитают горожане в возрасте 35+, а путешествия за границу чаще планируют респонденты моложе этого возраста. Перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача, планируется существенно расширить во всех регионах России, сообщил заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков. Его слова приводят Известия. В список документов, доступных онлайн, войдут сертификат о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности, справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также медзаключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой. Оформить документ можно через госуслуги при условии прохождения диспансеризации или наличия необходимых данных в электронной медицинской карте. Ваньков отмечает, что в тестовом режиме сервис заказа меддокументов и справок онлайн уже успешно работает в Республике Чувашия и Тюменской области. Председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов назвал способ выбрать самую сладкую черешню на прилавке. Его слова приводит Лента.ру. Он считает, что вкусная черешня должна быть чистой, не треснутой и не вялой. А свежесть ягоды говорит цвет плодоножек. Выбирать следует черешню с зелеными, а не коричневыми. Эксперт также добавил, что на глаз невозможно определить, использовались ли при выращивании ягоды пестициды или нитраты. Он советует покупать черешню только в магазинах или на рынках, где большая часть товара проходит контроль безопасности. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, не отказывайтесь ни от чего, что может принести деньги и любую выгоду.
2: Овны, женщины, свои любовные фантазии. Сегодня придержите в узде. Избранник может вас не так понять.
1: Тельцы, мужчины, сдержанность будет гораздо лучшим выбором, чем тотальная критика.
2: Тельцы, женщины, можно побаловать себя подарком. Ну, например, новым гаджетом.
1: Близнецы, мужчины, действуйте продуманно и не спеша, тогда не проиграете.
2: Близнецы, женщины, в любви все очень благополучно. Вы можете довериться своему джентльмену.
1: Раки, мужчины, не нужно торопить события в личной жизни. Все идет своим чередом.
2: Раки, женщины, вам лучше заняться бытом. Тем более, кое-что уже не терпит отлагательств.
1: Львы, мужчины, на работе ничего особо интересного. Посвятите себя отдыху или домашним делам.
2: Львы, женщины, отличный разгрузочный день. Рекомендованы овощи и фрукты. Можно, наконец, сесть на диету, которую вам подобрали.
1: Девы, мужчины, вас ожидает столько информации, что быстро разобраться со всем этим просто невозможно, не суетитесь.
2: Девы, женщины, вам необходимы глубокие изменения в личной жизни. Особенно, если отношения тянутся долго, а намека на развитие нет.
1: Весы, мужчины, неплохой день для начала большого ремонта дома.
2: Весы, женщины, родственники могут расстроить вас своей критикой. Но сегодня можно не придавать этому значения.
1: Скорпионы, мужчины, неожиданное свидание может нарушить ваши планы, но вы будете даже рады.
2: Скорпионы, женщины, вы источник потрясающих идей. Если есть возможности для их реализации, не откладывайте.
1: Стрельцы, мужчины, вы будете выступать миротворцем, но разруливать спорные моменты вам понравится.
2: Стрельцы, женщины, не исключены новые знакомства и даже грядущие выходные в компании этих новых людей.
1: Козероги, мужчины, на работе вам лучше побыть мягким и пушистым, а вот ершиться все-таки не стоит.
2: Козероги, женщины, если есть такая возможность, спокойно отдохните на природе или в соседнем парке.
1: Водолеи, мужчины, главное держать себя в руках, даже если ситуация выйдет из-под контроля.
2: Водолеи, женщины, вам лучше отвлечься от проблем и устроить праздничный ужин совершенно без всякого повода.
1: Рыбы, мужчины, ваши основные настроения

0: Лень и апатия, поэтому стоит делать только то, что приносит максимальное удовольствие.
1: Рыбы женщины, правильный и умеренный завтрак поможет зарядиться энергией на весь день и обеспечит немалую продуктивность.
0: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
1: И весы Алексей Акопов.
0: Доброе утро.
2: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: решающий момент. Считай, игра на радио Ваня.
1: Да-да, друзья, вы не ослышались. Мы действительно решили устроить проверку ваших школьных знаний. Для того, чтобы выиграть сегодняшний приз, а у нас это Яндекс.Станция, вам необходимо дозвониться в студию радио Ваня, решить школьную задачку по математике, настоящую, из учебника 5 класса, и, соответственно, сорвать аплодисменты.
2: Телефон прямого эфира студии «Радио Ваня» 325-696, код города 812.
1: А я еще раз напомню, что в чате с Алисой AI, это нейросеть Яндекса, появился режим «Репетитор». Репетитор для учеников 5-11 классов, которым нужна помощь с математикой. И вот эта самая Алиса AI объяснит вам и вашему ребенку доступным языком все задания, в которых вы по какой-то причине не смогли разобраться сами или вам не помог преподаватель в школе.
2: То есть она продемонстрирует логику, технику процесса мыслительного и выдаст финальный результат. Кстати говоря, и летом тоже можно пользоваться репетитором в качестве, ну, такого закрепления материала, полученного в течение всего учебного года. Это полезно и, естественно, и детям, и взрослым, которые периодически тоже испытывают небольшие затруднения в решении математических задач.
1: И режим «Репетитор» доступен и в веб-версии, и в мобильном приложении Алисы AI, так что пользуйтесь, как говорится, на здоровье. Друзья, я напомню, наш телефон 325-696, код города 812. Всем удачи, погнали!
0: Решающий момент. Партнер проекта ООО «Яндекс». Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Решающий момент. Считай, игра на Радио Ваня.
1: Радио Ваня, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Анна.
1: Анна, очень приятно, я Алексей, рядом со мной Варвара. Вы из какого города, Анна?
2: Я из Санкт-Петербурга.
3: Анечка, у вас есть дети?
2: Есть.
3: И они учатся в школе или еще маленькие?
2: Нет, они еще маленькие. Вся проблема или радость в том, что я сама преподаю, учитель в школе.
3: Ого, ничего себе!
1: Какой предмет?
2: Английский язык, вот тут, наверное, да, возможно, вариант, я так понимаю.
3: Скажите, пожалуйста, а сильны ли вы в математике?
2: Это было очень давно, вот, я постараюсь, скажем так, не упасть в грязь лицом, но меня гложет сомнение.
1: Не промахнуться лицом мимо грязи, как мы любим, да.
3: Перед коллегами, чтобы неудобно потом, да, не было, то вот с английским языком все в порядке, а с математикой-то у нас, Аня... Ту-ту-ту-ту.
2: Да, класс не оценит однозначно. Ну, если что, там в конце, а это аноним звонил. Ну, то есть, чтобы все-таки как-то...
3: Ну, уж нет. Для того, чтобы не быть анонимом, нужно разбираться во всем и всегда. Ежели не можете сами разобраться, у нас, знаете ли, есть репетитор Алиса AI, нейросеть Яндекса. Вот представьте себе, появился такой для учеников 5-11 классов. А вы, кстати, для каких классов преподаете?
2: 5-й как раз 11-й. Вот. Классное руководство у меня 5-й классы.
3: Вот, замечательно. Итак, Анечка, у нас есть задачка. Она прям настоящая, из настоящего учебника по математике. И мы предлагаем вам ее решить прямо сейчас.
1: Попробуем.
2: Давайте попробуем, что ждет.
1: Итак, Аня, температура воздуха в полдень была плюс 12 градусов. К вечеру она понизилась на 18 градусов. А ночью еще на 5 градусов. Какая температура была ночью? В спальне.
2: Так. Да. Ну, соответственно, у нас было сколько? Плюс 12.
1: 12.
2: Ага. У нас было плюс 12, а понизилось на 18. Соответственно, да. Стало минус 6.
1: Минус 6. А ночью еще на 5 градусов понизилось. Соответственно, минус 6, минус 5.
2: Да, это будет минус 11.
3: Прекрасно, Аня.
1: Яндекс-станция ваша. Вот и все.
2: Да? Ура, ура, да. Ура.
3: Друзья, вот так же поэтапно, как мы сейчас разбирали эту задачу, Алиса AI разберет с вашим ребенком, да и с любым взрослым, любую другую задачу с 5 по 11 класс, объяснит материал простым языком, поэтапно подведет к решению с помощью вопросов и пояснений. Вот как мы сейчас это все делали.
1: Ну, это, конечно, классный и невероятно удобный репетитор, и ужасно жалко, что его раньше не было, и слава богу, что теперь он есть. Впереди школьные каникулы, соответственно, можно будет и самой подтянуть математику, и ну, у кого есть дети-школьники, соответственно, с ними позаниматься.
3: Анечка, расскажите, а вы чем будете летом заниматься? У вас же длинные каникулы.
2: Ну, июнь все учителя работают. Uh-huh. Это просто мифы, что мы отдыхаем 3 месяца. Июнь по плодотворной работе, а июль, август, ну, 56 дней, там чуть-чуть в августе выходим в конце. Там отдыхаем, да, конечно, набираемся сил перед учебным годом. Uh-huh. Если можно, хотела бы всем пожелать хороших каникул, отдохнуть, набраться силы и уже с новыми знаниями и силами приступить к следующему учебному году в сентябре.
3: А вы классный руководитель. Вот сейчас ваши дети в какой класс перешли?
2: Сейчас мои перейдут в 6-й. Ну,
3: ты. То есть им еще до выпускной, до выпускных экзаменов еще долговато?
2: Далековато, да. У меня еще есть время подготовиться к этому морально.
3: Класс. Ань, спасибо большое вам за игру.
2: Спасибо вам большое.
0: Решающий момент. Партнер проекта ООО «Яндекс». Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: сейчас «Звездотека».
1: 12-летняя дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова получила главную роль в новом фильме режиссера Анны Меликян. Девочка сыграет в фэнтези-драме «Дива», премьера которой запланирована на декабрь текущего года. По сюжету картины главная героиня обнаруживает у себя необычный дар, который привлекает к ней внимание окружающих и вызывает как восхищение, так и зависть. Вместе с Алисой в фильме снялись известные российские актеры, среди которых Евгений Цыганов, Юлия Снегирь, Тимофей Трибунцев, Софья Лебедева и Андрей Максимов.
2: Я видела кадры со съемок этого фильма. Действительно, и костюмы, и декорации, и вообще сама атмосфера очень впечатляющая. Более того, Алиса уникальная девочка. Я за ней давно слежу в соцсетях. У нее недавно появилась собственная страничка в соцсетях. До этого ее представляла ее бабушка Симона. Ну, а теперь Алиса полноправная владелец, как говорится, собственной территории. С дебютом юную актрису уже поздравили звездные друзья, семьи и поклонники. В соцсетях многие отмечают трудолюбие Алисы и поддержку, которую ей оказывают родные. Ранее сама Алиса сказала, что ее обижает обращение дочь Тимати. По ее словам, для любого творческого человека важно, чтобы публика знала его собственное имя, а не только звание известных родителей. Юная актриса также отметила, что отец часто делится советами относительно того, как разговаривать с журналистами и развивать карьеру. Но я скажу, там Алисе и самой палец в рот не клади, эта девочка точно далеко пойдет.
0: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки, четверг, сегодня в день майонеза. Вы рассказываете нам, какие соусы вы больше всего любите на свете. А Анна Аронская в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Все мои друзья и подруги обожают бутеры под названием «Принцесса». Батон лучше городской, такой солоноватый. Мелко нарезать укроп, немного выдавить чеснока, перемешать с майонезом. Вот весь этот состав уложить на кусочек булочки и сверху дольку помидорки. Это фантастически вкусно и очень просто. Попробуйте обязательно.
1: Ты так прочитал, как будто это батон надо мелко нарезать, а не укроп. Это укроп надо мелко нарезать, а батон можно нормальными такими кусмарями.
2: Ломтями, да.
1: Ломтями, да еще да. Поджарить, если на сковородочке.
0: А, кстати, я вот так и сделаю. Да, я поджарю, обжарю с обеих сторон, чтобы он был...
1: У тебя в тостер, что ли, нет?
0: Господи, да, у меня же есть тостер. У меня просто его долго не было, а потом...
1: ты еще не привык.
0: Мама мне привезла, да-да-да, с этим переездом.
1: Еще одно сообщение в нашем канале в Максе «Радио Ваня» от Вадима Шика. Огромный и пламенный привет всему дружному коллективу «Билд Оптимум» от всей души. Ребята, вы лучшие, продуктивного вам дня. Ну а пока мы ждем привет в эфире, пишет Вадим. Приготовьте этот простой, но невероятно вкусный соус. Он подойдет к любому обеду в офисе или на природе. И дальше идет универсальный рецепт соуса барбекю, идеально к мясу. И ингредиенты, которые вам понадобятся. Перечислять я их не буду, если вам интересно, да. Вадим говорит, что вот пальцы откусишь, язык проглотишь.
0: Татьяна приветствует нас из Караганды. Любимый соус моего внука. Это сметана плюс укроп плюс черный перец плюс зубчик чеснока и немножко соли. А я люблю такой же, но вместо сметаны выбираю майонез с сегодняшнего именинника, собственно.
1: Кстати, вот Сергей пишет нам, что из Кемерово, что делает майонез сам дома из яиц из-под домашней курочки. Ну, там еще понадобится, естественно, соль, сахар, горчичка. Вот, взбиваю блендером, такая вкуснятина, аж ложка стоит у Сергея. Вот какой получается замечательный майонез.
0: Лена Леткина отметилась в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Я не люблю ни кетчуп, ни майонез, пишет Лена. Сама делаю домашнюю аджику из кабачков. Внимание, аджика из кабачков. Закатываю на зиму, естественно. Так, говорит, такая вкуснятина, язык проглотить можно. Вот все, абсолютно все, кто пробовал, в полном восторге.
1: Слушайте, кабачок уникальный, конечно, овощ. Кто-то из него варит варенье, кто-то аджику, а кто-то даже домашний кетчуп. Натали Курган на связи. Передает Натали привет всем коллегам СОГАС. Желаю продуктивного дня. А мой любимый соус – песто. Я так люблю его утром на хлебушек с авокадо. И я у родственников прошу посадить такую увесистую грядочку зеленого базилика каждый год, а потом в блендер с чесночком, кедровыми орешками – и сыром. Кедровые орешки, правильный сыр и базилик – это такой прям соус получается богаческий.
0: Это что, придется сейф открывать, что ли?
1: Почку продавать? Лёшкину.
3: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня. Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
4: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
3: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Вот уж никогда не думала, что буду отмечать день рождения майонеза, но смотрите, сижу и отмечаю, и не одна, а в вашей компании. Мы сегодня у вас спрашивали про соусы, какие вам очень нравятся, может быть, какие-то есть авторские рецепты. И вот сообщение в телеграм-канале «Радио Ваня FM», да, еще немножечко ваших сообщений. Несколько лет назад пишет Наталья: «На море решила взять стейк семги». На улице, с мангала.
1: А есть такие города, где прямо вот на улице семгу коптят, жарят.
0: Пожалуйста. И к нему мне посоветовали соус наршараб. Какая же это вкуснотища.
1: Ребята, чтобы вы понимали, просто кто не знает, это очень-очень густой, сладкий гранатовый сок.
0: Его я попробовала там впервые, а тем более в сочетании с рыбой. И теперь и к мясу, и к рыбе с мангала. Это мой любимый. А дети любят месиво из сметаны, майонеза, зелени, чеснока и приправы от быстрой вермишельки. Вот этой вот приправочка.
1: Знаю, такую, да, универсальную.
0: Вот. Всем привет из города Печоры, Республика Коми.
1: Екатерина в нашем канале в Максе, он называется «Радио Ваня», все просто. Мой любимый соус, пишет Катя, это сметанка плюс маринованный огурчик, грецкие орешки, чеснок и укропчик. Все это замешиваем и намазываем или пихаем куда ни попадя.
0: А можно, например, смешать авокадо, чеснок и яйцо, тоже вкусно, но это уже более такой дорогостоящий, как говорится, вариант.
1: Яйцо вареное ты имеешь в виду или...
0: А я не знаю, это надо у Ольги Павловны спросить, это она нам такое тут насоветовала. В общем-то, надо поточнее вот как-то быть, ребята.
1: Вы знаете, еще одно гастрономическое признание от Сергея Завгороднего. В детстве у меня была майонезная зависимость, пишет Сережа. Я ел с майонезом почти все, даже печенье. Один из любимых салатов называется «Свежее дыхание». И оцените добрую иронию Сережи. Итак, состав салата «Свежее дыхание», хотя по мне это все-таки больше соус напоминает. Мелко нарезанный лук, сушеный чеснок, огурец, черный перец и, конечно же, майонез. И все, и можно идти на свидание.
0: Вы знаете, ни одно наше утро не обходится без хитренького какого-нибудь такого комментария, но очень милого Людмилы Рябцева. «Радио Ваня. Вот самый любимый соус к любому дню. Людмила из СПБ».
1: И сердце льстец всегда отыщет уголок.
0: Друзья, у нас есть победитель. Мы решили отдать приз именно этому человеку, потому что, мне кажется, самое большое количество ингредиентов для соуса собрал именно он в своем рецепте.
1: Зовут его Андрей. ВКонтакте в группе «Радио Ваня» можете наблюдать. Итак, беру за основу нежирную сметану, пишет Андрей. И погнали. Зелень, базилик, петрушка, сельдерей, укроп, немножко мускатного ореха натереть, немножко оливкового масла душистого и пару ложек трюфельного соуса. Соуса, чтобы эта вся мешанина настоялась, ну, хотя бы день-два, чтобы переженились все ингредиенты.
0: Дорогой Андрей, а чтобы переженились все ваши мышцы, вы получаете сертификат на любой массаж продолжительностью 30 минут от нашего партнера розыгрыша «Промни». Это территория профессионального массажа, восстановления, расслабления и заботы о себе каждый день. Все подробности на promni.ru. О, «Промни».
2: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 12-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: На улице Заволжской ввели временное ограничение транспортного движения. В России утвердили масштабный план продвижения русского языка в мире. Минздрав назвал эффективные способы запоминания материала перед ЕГЭ. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На улице Заволжской начался ремонт дорожного покрытия, пишет администрация города. Из-за этого на участке от дома номер 74 до дома 86 ввели временное ограничение для движения транспорта. На время работ изменился путь следования автобуса номер 22. Общественный транспорт двигается по улицам Самоковской, Силикатной, первому силикатному проезду и улица Заволжской, далее по своему пути в прямом и обратном направлениях. Обслуживание всех остановок при совершении объезда сохраняется. Завершить асфальтирование и открыть движение планируется до 31 мая. Правительство России утвердило план реализации основ государственной языковой политики, которая включает в себя 120 мероприятий для сохранения и развития русского языка и языков народов России, а также продвижения их в мире. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Предлагается создать электронные образовательные ресурсы для обучения русскому языку иностранцев в России, а также переводить русскоязычные детские книги на языки народов стран ближнего зарубежья и наоборот. Кабмин также планирует поддерживать гастроли зарубежных русских театров в Россию и поставлять учебную художественную литературу в иностранные школы. Для наиболее эффективной подготовки к ЕГЭ рекомендуется повторять информацию вслух или переписывать ее на память, следует из рекомендаций Минздрава России, которая приводит «Известия». Отмечается, что одна из результативных схем запоминания – повторение выученного через 20 минут после первого изучения, затем через 6-8 часов, а в последний раз через сутки. После закрытия учебника следует письменно или вслух воспроизводить главные мысли пройденной темы. Ведомство также напоминает, что перед экзаменами необходимо спать не менее 7-8 часов. В это время мозг обрабатывает накопленную за день информацию, что способствует более качественному усвоению материала. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
3: Твори добро на всей земле.
4: Твори добро другим во благо.
3: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Ваня. Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: радио Ваня.
1: Если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobilesleep.ru.
2: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
3: Весной все зацветает и распускается.
4: А у нас уже назрело несколько вопросов.
3: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
4: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
3: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
5: Подробности на сайте radiovania.ru.
4: Вот такая ботва, ребята.
2: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня.
5: Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
6: О, «Цимус».
5: Реклама.
7: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит 44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит 44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
8: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44», Синая 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
9: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-110-53.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
10: Алло!
2: Ваня! Радио Ваня!
11: Мышь,

0: Радио Вага. Ближе и роднее. Радио Вага. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области разработана программа развития северо-западных районов региона. В Госдуме объяснили, как россияне могут проверить долги за коммуналку. Россияне назвали самых нишевых героев русской классики. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В нашей области разработана программа развития северо-западных районов региона, пишет Кострома Тудей. С идеей разработки программы выступил благотворитель Всеволод Розанов. В нее вошли Галич, Галичский, Судиславский, Антроповский, Нейский, Кологривский, Парфеневский, Чухломский и Солигальческий районы. В этих районах планируют развивать сеть туристических маршрутов, расширять событийный спектр и создавать новые объекты показа. Кроме того, в них планируют развивать туристическую инфраструктуру, включая средства размещения, общественное питание и дорожную сеть. Отдельное внимание планируют уделить вопросам сохранения объектов культурного наследия и развитию особо охраняемых природных территорий, а также привлечению инвесторов в туристическую отрасль. Оплачивать коммуналку россияне должны до 15 числа каждого месяца, но в некоторых случаях управляющая компания или ТСЖ может установить и другой срок, пишет газета.ру. Проверить отсутствие задолженности жильцы могут несколькими способами. По словам депутатов Госдумы, для проверки можно зайти в раздел «Госуслуги дом», где есть возможность отследить каждое начисление и услугу, и в случае задолженности там же все и оплатить. Вместе с тем, эти данные есть и на сайтах единых информационно-расчетных центров. Долги также отмечаются в банковских приложениях, уточняют они. И кроме того, разузнать подробности можно в управляющей или в ресурсоснабжающей компании на их сайте, либо по телефону. Князь Лев Николаевич Мышкин из романа Федора Достоевского «Идиот» и Маргарита из произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» признаны самыми нишевыми героями русской классики, пишет газета.ру. В ходе опроса респондентам предложили оценить свое отношение к одному из главных трендов соцсетей этого года – нишевости. Напомню, этот термин означает стремление к индивидуальности, отказ от массовой культуры и интерес к специфическим темам. В рейтинг нишевых мужских персонажей в тройку лидеров помимо князя Мышкина вошли Воланд, а также нигилист Евгений Базаров из романа Тургенева «Отцы и дети». Среди героинь русской классики выделили Эллочку-людоедку из «12 стульев» и Анну Каренину. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: счастлив Сантамолт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+.
3: Реклама.
5: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
6: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
7: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки. Все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Алло.
3: Ваня. Радио Ваня.

«Солнышко в руках». Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
3: Коль, готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
4: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромичей приглашают побороться за победу в юбилейном фотоконкурсе. Соцфонд обновил размер единого пособия для многодетных. Эксперт назвал лучшие виды растительного молока для кофе. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичей приглашают побороться за победу в юбилейном фотоконкурсе, который приурочен к 60-летию Золотого кольца, пишут СМИ-44. Участникам предлагают 5 вдохновляющих номинаций. Архитектурная доминанта, участники которой смогут представить фото храмов, усадеб и Кремля. Следующая на очереди — природное Золотое кольцо. В ней предлагают показать пейзажи и заповедные места. А в категории «Городские истории» участники покажут повседневную костромскую жизнь. Вместе с тем предусмотрены и другие номинации. В каждой из них будет 4 победителя за лучшее зимнее, весеннее, летнее и осеннее фото. Лучшие снимки войдут в интерактивную карту обновленного Золотого кольца, которая станет путеводителем для туристов всей страны. Прием заявок открыт до 31 августа. Подать ее можно на официальном сайте конкурса «золотоекольцо60.рф». Социальный фонд уже пересчитал размеры единого пособия для более чем 50 тысяч детей из многодетных семей. Об этом заявил глава фонда Сергей Черков. Его слова приводит «Известия». Он указал, что соцфонд пересматривает как размеры выплат, так и ранее принятые отказные решения, вынесенные с 1 января этого года до вступления в силу новых норм законодательства. Черков отметил, что если доход семьи за период получения пособия вырос и превышает установленную планку не более чем на 10%, то многодетные родители сохраняют право на выплату еще на один год. Он также подчеркнул, что гражданам не требуется подавать заявление или предоставлять дополнительные документы. Перерасчет проводится автоматически. Растительное молоко с пометкой бариста лучше подходит для кофе благодаря стабильной текстуре и способности хорошо взбиваться, пишут «Известия». Эксперты отмечают, что пищевые добавки помогают молоку сохранять однородную текстуру, не расслаиваться при нагревании, лучше взаимодействовать с кофе и дольше оставаться стабильным после открытия упаковки. Важную роль играет и содержание масел, сахара и белка. Так, например, соевое молоко они считают одним из наиболее универсальных вариантов для кофейных напитков из-за высокого содержания белка, тогда как кокосовое или миндальное чаще дают менее плотную пену. Также эксперты рекомендуют выбирать небольшие упаковки растительного молока, поскольку после вскрытия оно хранится всего несколько дней. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.

0: счастлив Сантамол!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Реклама.
4: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
5: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
6: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
8: Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на «Видеркрафт.ру».
2: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
3: Весной все зацветает и распускается.
4: А у нас уже назрело несколько вопросов.
3: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
4: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
3: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
5: Подробности на сайте radiovania.ru.
4: Вот такая ботва, ребята.
2: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня.
5: Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
6: О, «Цимус».
7: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес — «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
8: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7. Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
9: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325 370 300 010 153.
10: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?
12: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Опрос показал, как костромичи собираются провести летний отпуск. Минздрав расширит список доступных к получению онлайн медицинских документов. Эксперт назвал способы выбрать самую вкусную черешню. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Опрос показал, как костромичи собираются провести летний отпуск, пишет СМИ-44. По его результатам, 18% костромичей намерены провести отпуск дома, 13% на даче или в деревне, 26% отправятся в поездку по России и лишь 5% за рубеж. Кроме того, женщины чаще мужчин выбирают путешествия по стране. Представители сильного пола, напротив, чаще остаются без отпуска. Вместе с тем, заметна и возрастная динамика. Молодые люди до 25 лет чаще тех, кто старше, остаются без летнего отдыха. Дачный же отдых и поездки по России предпочитают горожане в возрасте 35+, а путешествия за границу чаще планируют респонденты моложе этого возраста. Перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача, планируется существенно расширить во всех регионах России, сообщил заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков. Его слова приводит «Известия». В список документов, доступных онлайн, войдут сертификат о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности, справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также медзаключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой. Оформить документ можно через госуслуги при условии прохождения диспансеризации или наличия необходимых данных в электронной медицинской карте. Ваньков отмечает, что в тестовом режиме сервис заказа меддокументов и справок онлайн уже успешно работает в Республике Чувашия и Тюменской области. Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов назвал способ выбрать самую сладкую черешню на прилавке. Его слова приводит Лента.ру. Он считает, что вкусная черешня должна быть чистой, не треснутой и не вялой. А свежесть ягоды говорит цвет плодоножек. Выбирать следует черешню с зелеными, а не коричневыми. Эксперт также добавил, что на глаз невозможно определить, использовались ли при выращивании ягоды пестициды или нитраты. Он советует покупать черешню только в магазинах или на рынках, где большая часть товара проходит контроль безопасности. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: счастлив Сандаволт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: было жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. УО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Реклама.
5: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: На улице Заволжской ввели временное ограничение транспортного движения. В России утвердили масштабный план продвижения русского языка в мире. Минздрав назвал эффективные способы запоминания материала перед ЕГЭ. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На улице Заволжской начался ремонт дорожного покрытия, пишет администрация города. Из-за этого на участке от дома номер 74 до дома 86 ввели временное ограничение для движения транспорта. На время работ изменился путь следования автобуса номер 22. Общественный транспорт двигается по улицам Самоковской, Силикатной, первому силикатному проезду и улицы Заволжской, далее по своему пути в прямом и обратном направлениях. Обслуживание всех остановок при совершении объезда сохраняется. Завершить асфальтирование и открыть движение планируется до 31 мая. Правительство России утвердило план реализации основ государственной языковой политики, которая включает в себя 120 мероприятий для сохранения и развития русского языка и языков народов России, а также продвижения их в мире. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Предлагается создать электронные образовательные ресурсы для обучения русскому языку иностранцев в России, а также переводить русскоязычные детские книги на языки народов стран ближнего зарубежья и наоборот. Кабмин также планирует поддерживать гастроли зарубежных русских театров в Россию и поставлять учебную и художественную литературу в иностранные школы. Для наиболее эффективной подготовки к ЕГЭ рекомендуется повторять информацию вслух или переписывать ее на память, следует из рекомендаций Минздрава России, которая приводит «Известия». Отмечается, что одна из результативных схем запоминания – повторение выученного через 20 минут после первого изучения, затем через 6-8 часов, а в последний раз через сутки. После закрытия учебника следует письменно или вслух воспроизводить главные мысли пройденной темы. Ведомство также напоминает, что перед экзаменами необходимо спать не менее 7-8 часов. В это время мозг обрабатывает накопленную за день информацию, что способствует более качественному усвоению материала. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: многие помнят и любят с детства, мы узнали, что, оказывается, они бывают не только у школьников. Давайте послушаем.
1: Угадай фильм.
2: Так прошел еще один день. За ним другой. Третий. С рассвета до вечера Бонифаций давал представление детям. Он уже забыл про бананы, купанье и даже про рыбку. А дети хлопали в ладоши и кричали: «Еще! Еще!»
0: Уверен, многие вспомнили название этого мультфильма. Звоните 325-696, код города 812. Слушатель, правильно угадавший мультфильм, получит два билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема-5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл» города Санкт-Петербурга. Всем удачи! Играем!
1: Угадай фильм на радио «Ваня».

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд», ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
3: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

0: «Угадай фильм».
1: Итак, друзья, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Не заставил ждать себе телефонный звонок, впрочем, как всегда. Дозвонился к нам сегодня Станислав. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Станислав, рад, что вы позвонили. Уверен, знаете название этого мультфильма, но прежде чем вы его скажете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Так прошел еще один день. За ним другой. С рассвета до вечера Бонифаций давал представление детям. Он уже забыл про бананы, купанье и даже про рыбку. А дети хлопали в ладоши и кричали: «Еще! Еще!»
1: Итак, Станислав, как же называется этот мультик?
2: Этот мультик великолепный, называется «Каникулы Бонифации».
0: Угадал!
1: «Каникулы Бонифация», ура! Аплодисменты в вашу честь, Станислав. Ну, конечно же, поведайте нам вкратце, что там за история произошла.
2: Ну, Лев Бонифаций, который постоянно выступал в цирке, приехал к бабушке на каникулы, пошел на рыбалочку, рыбку половить, а тут встретил маленькую девочку местную, жительницу. Показал ей фокус, и все каникулы он показывал представление детям.
1: Ой, как здорово вы все рассказали. Интересную информацию почерпнул для того, чтобы вот режиссера записать, как по-настоящему смеются дети. Не знаете, какую штуку придумали классную? Они на просмотр позвали действительно детей, но включили без звука. И дети начали смеяться. То есть такой получился смех настоящий и заразительный. Вообще молодцы. Как вы считаете, что мы можем вынести из этого чудесного мультика?
2: Ну, в первую очередь, доброта. То, что надо всегда относиться к детям особенно с лаской, ну, то есть с добротой. Всегда им идти навстречу.
1: Здорово вы все сказали, Станислав. Я вот тут соглашусь, наверное, с одним человеком, который очень, по-моему, здорово высказался о смысле этого мультика. У настоящего художника нет и не может быть каникул. Он по воле собственного сердца всегда в работе, всегда в творчестве. Согласны?
2: Здорово. Да.
1: Отлично. Станислав, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс кинотеатра «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Хотите кого-нибудь поприветствовать?
2: Ну, хочу поприветствовать своих детей, в первую очередь, коль мультфильм. Это Артема и Олесю.
1: Привет вам, ребят. Спасибо за звонок, спасибо за игру, Станислав. Хорошего дня.
2: И вам хорошего дня.
1: Друзья, я напомню, партнер рубрики «Кинотеатр «Синема 5». Удивляй по-новому, признавайся в любви, поздравляй близких или делай предложение на большом экране. Подробнее на сайте cinema5.ru, ООО «Синема 98».
0: Угадай фильм на радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на «Видеркрафт.ру».
2: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
3: Весной все зацветает и распускается.
4: А у нас уже назрело несколько вопросов.
3: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
4: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
3: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
5: Подробности на сайте radiovania.ru.
4: Вот такая ботва, ребята.
2: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня.
5: Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
6: О, «Цимус».
7: Реклама. Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет! Герой одного известного фильма рассказывал своему приятелю, побывав во Франции, что же они кладут в гамбургеры вместо кетчупа. Да-да-да, майонез! Именно сегодня, 28 мая, день рождения этого соуса. И в нашем хит-параде сегодня несколько фактов об истории этого продукта.
0: Пятое место.
1: Он появился 28 мая 1756 года, после того, как французские силы под командой Армана Эммануэля Дюплеси Дюка де Ришелье отбили у британцев средиземноморский остров Минорка в Испании. Повар герцога, желая приготовить обед, обнаружил, что нет сливок, так необходимых для блюда. Тогда он решил приправить пищу соусом из имеющихся продуктов. Повар смешал яйцо и растительное масло. Согласно другой версии, он узнал рецепт у местных жителей. Соус получился вкусным. Он был назван Маонским в честь главного города острова Минорка Маон, в котором произошло это событие.
0: Четвертое место.
1: Первый рецепт майонеза встречается в литературе в 1815 году в записях французского повара Луи Эсташа Уде. Однако историк русской кухни Павел Сюткин напоминает нам, что старинный испанский соус айоли очень напоминает майонез, только он был с чесноком, а про соус айоли писал еще древний Вергилий.
0: Третье место.
1: В России майонез появился в 19 веке и действительно поначалу назывался соусом «Провансаль» из-за прованского масла, входившего в рецепт. Но слово «майонез» в отечественной кулинарии было и тогда, однако оно обозначало просто «блюдо».
0: Второе место.
1: В 30-е годы прошлого века по инициативе наркома пищепрома Анастаса Микояна в стране запустили промышленное производство майонеза. Был майонез с хреном для рыбы, сладкий с пряностями и даже томатный. Привет изобретателям кетчупа с майонезом.
0: Первое место.
1: Кому в действительности принадлежит право называть себя родиной майонеза, Франции или Испании, неизвестно и сегодня. Майонез – универсальный холодный соус. Найти ему равнозначную альтернативу пока что никому еще не удалось.
0: Великолепная пятерка. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области разработана программа развития северо-западных районов региона. В Госдуме объяснили, как россияне могут проверить долги за коммуналку. Россияне назвали самых нишевых героев русской классики. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В нашей области разработана программа развития северо-западных районов региона, пишет Кострома Тудей. С идеей разработки программы выступил благотворитель Всеволод Розанов. В нее вошли Галич, Галичский, Судиславский, Антроповский, Нейский, Калагривский, Парфеньевский, Чухломский и Солигальчский районы. В этих районах планируют развивать сеть туристических маршрутов, расширять событийный спектр и создавать новые объекты показа. Кроме того, в них планируют развивать туристическую инфраструктуру, включая средства размещения, общественное питание и дорожную сеть. Отдельное внимание планируют уделить вопросам сохранения объектов культурного наследия и развитию особо охраняемых природных территорий, а также привлечению инвесторов в туристическую отрасль. Оплачивать коммуналку россияне должны до 15 числа каждого месяца, но в некоторых случаях управляющая компания или ТСЖ может установить и другой срок, пишет газета.ру. Проверить отсутствие задолженности жильцы могут несколькими способами. По словам депутатов Госдумы, для проверки можно зайти в раздел «Госуслуги дом», где есть возможность отследить каждое начисление и услугу, и в случае задолженности там же все и оплатить. Вместе с тем, эти данные есть и на сайтах единых информационно-расчетных центров. Долги также отмечаются в банковских приложениях, уточняют они. И кроме того, разузнать подробности можно в управляющей или в ресурсоснабжающей компании на их сайте, либо по телефону. Князь Лев Николаевич Мышкин из романа Федора Достоевского «Идиот» и Маргарита из произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» признаны самыми нишевыми героями русской классики, пишет газета.ру. В ходе опроса респондентам предложили оценить свое отношение к одному из главных трендов соцсетей этого года – нишевости. Напомню, этот термин означает стремление к индивидуальности, отказ от массовой культуры и интерес к специфическим темам. В рейтинг нишевых мужских персонажей в тройку лидеров помимо князя Мышкина вошли Воланд, а также нигилист Евгений Базаров из романа Тургенева «Отцы и дети». Среди героинь русской классики выделили Эллочку-людоедку из «12 стульев» и Анну Каренину. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит 44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит 44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит44.ру».
3: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44», Синая 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: девчоночка моя, на ручки просишься. Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пропадаешь зря.
1: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
2: Я хочу быть еще ближе.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам криминальную драму под названием «Вердикт за деньги». Актерский ансамбль впечатляет. Джон Кьюсак, Джин Хэкмен, Дастин Хоффман и Рэйчел Вайс. История такова. На повестке дня в суде присяжных дело молодой женщины Селесты Вуд против производителя оружия. Ее права защищает известный адвокат. Но один из присяжных во время процесса объединяет усилия с прелестной девушкой, чтобы получить контроль над всеми присяжными. Ставки очень высоки, поэтому нечестный присяжный не остановится ни перед чем. Подумать только, как присяжные могут вершить правосудие, не являясь при этом грамотными в сфере юриспруденции. Понятно, что это простые обыватели, продавцы магазинов, учителя и люди других самых различных профессий. Это всегда поражало и вызывало особый интерес. Хотелось бы узнать, как этот механизм устроен изнутри на самом деле. Думаю, что кто-то найдет ответ после того, как посмотрит эту картину. Прекрасное кино, которое держит в напряжении с первых минут и не даст заскучать. Кино на вечер. «Вердикт за деньги». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио.

Яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Из Сочинского национального парка на днях сообщили, что участились случаи, когда бурые медведи выходят к людям. Оказывается, это происходит не только у нас. Жительница американского городка Спарта полюбовалась на двух зверей, которые околачивались возле ее дома. Если один мишка предпочитал держаться в отдалении от крыльца, то вот второй обнаглел настолько, что приблизился к входной двери и позвонил в нее, случайно нажав на кнопку носом. Правда, никто, конечно, и не подумал открывать дверь таким визитерам, так что вскоре они просто удалились. Ну и слава богу. Управление по охране дикой природы сообщило о том, что в последнее время активность черных медведей наблюдается по всему штату. Жителям Нью-Джерси настоятельно рекомендуют избегать встреч с животными и не оставлять вблизи домов еду, мусор и прочие предметы, которые могут привлечь непрошенных гостей заманчивыми запахами. Да, естественно, основная причина того, почему медведи выходят к людям, они ищут еду, друзья мои. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru. На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36 и 6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
4: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Алло!
5: Ваня! Радио Ваня!
6: Что?

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромичей приглашают побороться за победу в юбилейном фотоконкурсе. Соцфонд обновил размер единого пособия для многодетных. Эксперт назвал лучшие виды растительного молока для кофе. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичей приглашают побороться за победу в юбилейном фотоконкурсе, который приурочен к 60-летию Золотого кольца, пишут СМИ-44. Участникам предлагают 5 вдохновляющих номинаций. Архитектурная доминанта, участники которой смогут представить фото храмов, усадеб и Кремля. Следующая на очереди — природное Золотое кольцо. В ней предлагают показать пейзажи и заповедные места. А в категории «Городские истории» участники покажут повседневную костромскую жизнь. Вместе с тем предусмотрены и другие номинации. В каждой из них будет 4 победителя за лучшее зимнее, весеннее, летнее и осеннее фото. Лучшие снимки войдут в интерактивную карту обновленного Золотого кольца, которая станет путеводителем для туристов всей страны. Прием заявок открыт до 31 августа. Подать ее можно на официальном сайте конкурса «золотоекольцо60.рф». Социальный фонд уже пересчитал размеры единого пособия для более чем 50 тысяч детей из многодетных семей. Об этом заявил глава фонда Сергей Черков. Его слова приводит «Известия». Он указал, что соцфонд пересматривает как размеры выплат, так и ранее принятые отказные решения, вынесенные с 1 января этого года до вступления в силу новых норм законодательства. Черков отметил, что если доход семьи за период получения пособия вырос и превышает установленную планку не более чем на 10%, то многодетные родители сохраняют право на выплату еще на один год. Он также подчеркнул, что гражданам не требуется подавать заявление или предоставлять дополнительные документы. Перерасчет проводится автоматически. Растительное молоко с пометкой «Бариста» лучше подходит для кофе благодаря стабильной текстуре и способности хорошо взбиваться, пишут «Известия». Эксперты отмечают, что пищевые добавки помогают молоку сохранять однородную текстуру, не расслаиваться при нагревании, лучше взаимодействовать с кофе и дольше оставаться стабильным после открытия упаковки. Важную роль играет и содержание масел, сахара и белка. Так, например, соевое молоко они считают одним из наиболее универсальных вариантов для кофейных напитков из-за высокого содержания белка, тогда как кокосовое или миндальное чаще дают менее плотную пену. Также эксперты рекомендуют выбирать небольшие упаковки растительного молока, поскольку после вскрытия оно хранится всего несколько дней. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Реклама.
3: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
4: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
5: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
6: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. На днях шоумен Дава представил тизер мультфильма «Папа, купи песика». Артист озвучил в нем главного героя, а его супруга, певица Мария Краймбрери, злодейку. После выхода тизера Мари записала с мужем шуточное видео для личного блога. В нем певица заявила, что утром посмотрела трейлер и немедленно обратилась к супругу с вопросом. «Во всем тизере есть только одна тварь, та, которую ты дал мне озвучить. Я думала, когда ты сказал, что это негативный персонаж, что он хотя бы в мультике не один, а их хотя бы несколько. А в итоге я там одна. Неприятная женщина, которая стырила собаку. И это озвучиваю я», — пожаловалась артистка. Давид пытался смягчить ситуацию, заметив, что в жизни его жена – лапуська. Однако Мари это объяснение не приняла и шутливо уточнила, не было ли в основе кастинга предвзятого отношения. Муж звезды категорически это опроверг. «Ты же в жизни не такая. Люблю тебя». Певица в ответ поинтересовалась, не получит ли она принцессу в следующий раз, и немедленно услышала согласие. «Молодец, Дава, выкрутился».
0: Звездный час. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Накануне вечером Полина Гагарина опубликовала в личном блоге черно-белый портретный снимок с таинственным незнакомцем. На фото певица в белом платье Макси позирует рядом с мужчиной в строгом черном костюме, который придерживает ее за талию. Подпись к публикации оказалась лаконичной: «Моя любовь». Никаких дополнительных пояснений артистка не дала, что немедленно породило волну догадок среди поклонников. Мнения фанатов разделились. Часть поклонников убеждена, что на снимке давний друг и коллега Гагариной Сергей Лазарев. Они оказались правы. Сегодня аналогичный снимок появился и в блоге Лазарева. Певец также не стал раскрывать подробности, что лишь усилило интерес аудитории к происходящему. Разговоры о дуэте двух звезд российской эстрады ведутся как минимум с 2020 года. Тогда оба артиста объявили о работе над совместным треком и опубликовали фото из студии, однако совместная песня так и не вышла. Однако стоит, наверное, в очередной раз набраться терпения.
0: Звездный час. Ваня, Ваня, радио Ваня.
2: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь. Ну еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Зеленый друг. Легкой посадки. В предыдущих сериях
3: мы посадили огурец. Да-да, не удивляйтесь, бывает и такое. На сегодняшний день, друзья, инструкция предлагала нам вставить в горшок колышек или лесенку для того, чтобы огурец вился. Но, скажем вам по секрету, лесенку пришлось поставить чуть раньше, потому что наш подопечный рос не по дням, а по часам.
4: И в этот раз мы падали от удивления, насколько же все-таки буйный рост у нашего подопечного зеленого.
2: Следите за продолжением в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на Радио Ваня. Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля. Живая. Плодородная. Твоя. О, Нордпалп.
5: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
6: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: карусели, и я отомщу за каждую из них.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я так привыкла жить одним тобой.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Опрос показал, как костромичи собираются провести летний отпуск. Минздрав расширит список доступных получений онлайн-медицинских документов. Эксперт назвал способы выбрать самую вкусную черешню. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Опрос показал, как костромичи собираются провести летний отпуск, пишет СМИ-44. По его результатам, 18% костромичей намерены провести отпуск дома, 13% на даче или в деревне, 26% отправятся в поездку по России и лишь 5% за рубеж. Кроме того, женщины чаще мужчин выбирают путешествия по стране. Представители сильного пола, напротив, чаще остаются без отпуска. Вместе с тем, заметна и возрастная динамика. Молодые люди до 25 лет чаще тех, кто старше, остаются без летнего отдыха. Дачный же отдых и поездки по России предпочитают горожане в возрасте 35+, а путешествия за границу чаще планируют респонденты моложе этого возраста. Перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача, планируется существенно расширить во всех регионах России, сообщил заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков. Его слова приводят Известия. В список документов, доступных онлайн, войдут сертификат о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности, справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также медзаключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой. Оформить документ можно через госуслуги при условии прохождения диспансеризации или наличия необходимых данных в электронной медицинской карте. Ваньков отмечает, что в тестовом режиме сервис заказа меддокументов и справок онлайн уже успешно работает в Республике Чувашия и Тюменской области. Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов назвал способ выбрать самую сладкую черешню на прилавке. Его слова приводит Лента.ру. Он считает, что вкусная черешня должна быть чистой, не треснутой и не вялой. А свежесть ягоды говорит цвет плодоножек. Выбирать следует черешню с зелеными, а не коричневыми. Эксперт также добавил, что на глаз невозможно определить, использовались ли при выращивании ягоды пестициды или нитраты. Он советует покупать черешню только в магазинах или на рынках, где большая часть товара проходит контроль безопасности. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Друзья мои, каждое утро, заходя в студию Радио Ваня, я смотрю, как же поживает наш маленький зеленый друг. А он растет как на дрожжах. Кто не в курсе, хочу напомнить, продолжается реалити «Зеленый друг» легкой посадки. За всем этим следят и этим руководят мои коллеги Алексей и Варвара, ведущие утреннего шоу «Батарейки». Да-да-да, прямо у нас в студии они выращивают молодой и зеленый огурчик. Помогает им в этом Terra Vita. Как всегда, по секрету делюсь сортом этого замечательного огурца. Зеленый гномик F1. Приглашаю всех, кто слушает Радио Ваня, присоединяться. Следите за новостями о

поездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбираю.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 128-7008-56898.
2: Школьная дискотека. Фабрика «Лёд». Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
4: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
5: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
6: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
7: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Икитосе будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок расположен в регионе Амазонки и окружен реками и густыми тропическими лесами. Самое удивительное, до Икитоса можно добраться только на самолете или лодке. С населением около 400 тысяч человек, он считается крупнейшим городом в мире, не подключенным к дорожной сети. Но в городе есть и что посмотреть. Среди достопримечательностей район Белен, известный как Перуанская Венеция из-за домов, построенных на сваях. Что же, но в Костроме будет не так жарко, да и к тому же обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 11, а ночью до плюс 6 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60% согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Радио Ваня. Отличная погода.
10: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
8: Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: «Жизнь за всех». С 15 до 20 на радио «Ваня». «Великолепная пятерка».
1: Всем привет! Герой одного известного фильма рассказывал своему приятелю, побывав во Франции, что же они кладут в гамбургеры вместо кетчупа. Да-да-да, майонез! Именно сегодня, 28 мая, день рождения этого соуса. И в нашем хит-параде сегодня несколько фактов об истории этого продукта.
0: Пятое место.
1: Он появился 28 мая 1756 года, после того, как французские силы под командой Армана Эммануэля Дюплеси Дюка де Ришелье отбили у британцев средиземноморский остров Минорка в Испании. Повар герцога, желая приготовить обед, обнаружил, что нет сливок, так необходимых для блюда. Тогда он решил приправить пищу соусом из имеющихся продуктов. Повар смешал яйцо и растительное масло. Согласно другой версии, он узнал рецепт у местных жителей. Соус получился вкусным. Он был назван Маонским в честь главного города острова Минорка Маон, в котором произошло это событие.
0: Четвертое место.
1: Первый рецепт майонеза встречается в литературе в 1815 году в записях французского повара Луи Эсташа Уде. Однако историк русской кухни Павел Сюткин напоминает нам, что старинный испанский соус айоли очень напоминает майонез. Только он был с чесноком, а про соус айоли писал еще древний Вергилий.
0: Третье место.
1: В России майонез появился в 19 веке и действительно поначалу назывался соусом «Провансаль» из-за прованского масла, входившего в рецепт. Но слово «майонез» в отечественной кулинарии было и тогда, однако оно обозначало просто «блюдо».
0: Второе место.
1: В 30-е годы прошлого века по инициативе наркома пищепрома Анастаса Микояна в стране запустили промышленное производство майонеза. Был майонез с хреном для рыбы, сладкий с пряностями и даже томатный. Привет изобретателям кетчупа с майонезом.
0: Первое место.
1: Кому в действительности принадлежит право называть себя родиной майонеза, Франции или Испании, неизвестно и сегодня. Майонез – универсальный холодный соус. Найти ему равнозначную альтернативу пока что никому еще не удалось.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: всех. Признайся, что любишь. Любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Ничуть не сомневался, что любовь поможет преодолеть даже самые смертельные опасности. Мужчина и женщина из Соединенных Штатов рассказали, что увидели хищную рыбу, когда гребли в водах острова Мауи. Это была акула, и она была в длину больше их лодки. А лодка-то, между прочим, 3,5 метра. Так вот, акула вцепилась в лодку зубами и стала ее трясти. Юноша отреагировал мгновенно и несколько раз ударил акулу кулаком, пока не отбился от нее. Далее она погрузилась на небольшую глубину и, проплывая мимо, просто обдала парочку брызгами от хвоста. Ну, естественно, ребята были в шоке. После столкновения с хищницей пара быстро поплыла к берегу. Они переживали, что акула могла повредить лодку, и она бы быстро пошла ко дну. Но, несмотря на все опасения, им удалось добраться до суши. Когда у них спросили, будете ли вы дальше продолжать такие заплывы, пара ответила положительно. Встреча с агрессивной акулой не напугала влюбленных. Когда нас двое, нам ничего не страшно. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
1: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
4: О, «Цимус».
5: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7. Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30-30-00.
6: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-153.
7: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-30-00.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: С 1 июня российские семьи начнут получать новую ежегодную налоговую выплату. Правительство России утвердило план реализации основ государственной языковой политики. 31 мая жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 июня российские семьи начнут получать новую ежегодную налоговую выплату. Она полагается работающим родителям двоих и более детей, напомнил в беседе с РТ директор Департамента защиты прав потребителей и Роскачества Игорь Поздняков. Для получения новой меры поддержки нужно соответствовать некоторым ключевым критериям, отметил эксперт. Заявитель должен являться гражданином России, постоянно проживать на ее территории, работать и являться налоговым резидентом нашей страны, пояснил он. При этом у него не должно иметься задолженностей по уплате алиментов. В семье должно быть двое или более несовершеннолетних детей, либо детей в возрасте до 23 лет, обучающихся на очном отделении. Правительство России утвердило план реализации основ государственной языковой политики, который включает в себя 120 мероприятий для сохранения и развития русского языка и языков народов России, а также продвижения их в мире. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Среди предложенных инициатив предлагается создать электронные образовательные ресурсы для обучения русскому языку иностранцев в России, переводить русскоязычные детские книги на языки народов стран ближнего зарубежья и наоборот – обеспечить свободный доступ читателей из стран СНГ к электронным ресурсам Российской государственной библиотеки. И в завершении выпуска 31 мая жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление – второе полнолуние за месяц, известное как «Голубая луна». В этот раз событие совпадет еще и с микролунием. Спутник окажется максимально далеко от Земли и будет выглядеть меньше и тусклее обычного, рассказал эксперт в области астрономии Пермского политехнического университета Евгений Бурмистров. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. Название «Голубая луна» не связано с цветом спутника. Оно происходит от английского выражения «once in a blue moon», которым обозначают крайне редкие события. По словам ученого, в астрономии существует два определения голубой луны. Первое – сезонное, второе – месячное. Оба типа лишних полнолуний встречаются редко, примерно раз в 2,5-3 года, отметил эксперт. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Радио Ваня. Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
1: Платформы, рынок, технологии.
0: Монетизация.
1: Цены, процедуры, практические инсайты.
0: Нейросети на практике.
1: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
0: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
1: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
0: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
3: Весной все зацветает и распускается.
4: А у нас уже назрело несколько вопросов.
3: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
4: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
3: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
5: Подробности на сайте radiovania.ru.
4: Вот такая ботва, ребята.
2: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
1: О, «Цимус».
6: Радиоканал «Гольфстрим FM».
1: Для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Икитосе будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок расположен в регионе Амазонки и окружен реками и густыми тропическими лесами. Самое удивительное, до Икитоса можно добраться только на самолете или лодке. С населением около 400 тысяч человек он считается крупнейшим городом в мире, не подключенным к дорожной сети. Но в городе есть и что посмотреть среди достопримечательностей. Район Белен, известный как перуанская Венеция, из-за домов, построенных на сваях. Что же, но в Костроме будет не так жарко, да и к тому же обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 11, а ночью до плюс 6 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60% согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
6: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

сгорим. Давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам криминальную драму под названием «Вердикт за деньги». Актерский ансамбль впечатляет. Джон Кьюсак, Джин Хэкмен, Дастин Хоффман и Рэйчел Вайс. История такова. На повестке дня в суде присяжных дело молодой женщины Селесты Вуд против производителя оружия. Ее права защищает известный адвокат. Но один из присяжных во время процесса объединяет усилия с прелестной девушкой, чтобы получить контроль над всеми присяжными. Ставки очень высоки, поэтому нечестный присяжный не остановится ни перед чем. Подумать только, как присяжные могут вершить правосудие, не являясь при этом грамотными в сфере юриспруденции. Понятно, что это простые обыватели, продавцы магазинов, учителя и люди других самых различных профессий. Это всегда поражало и вызывало особый интерес. Хотелось бы узнать, как этот механизм устроен изнутри на самом деле. Думаю, что кто-то найдет ответ после того, как посмотрит эту картину. Прекрасное кино, которое держит в напряжении с первых минут и не даст заскучать. Кино на вечер. «Вердикт за деньги». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Из Сочинского национального парка на днях сообщили, что участились случаи, когда бурые медведи выходят к людям. Оказывается, это происходит не только у нас. Жительница американского городка Спарта полюбовалась на двух зверей, которые околачивались возле ее дома. Если один мишка предпочитал держаться в отдалении от крыльца, то вот второй обнаглел настолько, что приблизился к входной двери и позвонил в нее, случайно нажав на кнопку носом. Правда, никто, конечно, и не подумал открывать дверь таким визитерам, так что вскоре они просто удалились. Ну и слава богу. Управление по охране дикой природы сообщило о том, что в последнее время активность черных медведей наблюдается по всему штату. Жителям Нью-Джерси настоятельно рекомендуют избегать встреч с животными и не оставлять вблизи домов еду, мусор и прочие предметы, которые могут привлечь непрошенных гостей заманчивыми запахами. Да, естественно, основная причина того, почему медведи выходят к людям, они ищут еду, друзья мои. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: и счастлив Сандаволт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
4: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
5: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: В России необходимо ввести выходной день для многодетных семей 1 июня. Брак не отменяет понятие частной жизни, закрепленное в Конституции. В России начался выпуск первого нейродок-сериала. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России необходимо ввести выходной день для многодетных семей 1 июня, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Считаю, что необходимо сделать 1 июня выходным днем для многодетных семей. Тем самым мы подчеркнем их важность в России, выделим в отдельную категорию, что семьи с тремя и более детьми имеют право на дополнительный выходной, сказал он. При этом Гриб подчеркнул, что День защиты детей – это праздник для всех россиян. Он выразил сомнение, что нужно ввести выходной для каждого гражданина с детьми, однако заключил, что это необходимо для многодетных. Кроме того, замсекретаря Общественной палаты посчитал важным включить такие поправки в Трудовой кодекс. Супругам запрещено друг за другом шпионить. Брак не отменяет понятие частной жизни, закрепленное в Конституции, рассказал в беседе с газетой РУ адвокат Сергей Жорин. Поставить супругу приложение или датчик для отслеживания геолокации можно только тогда, когда он об этом знает и согласен. Сам по себе брак не отменяет право человека на частную жизнь. Конституция гарантирует его каждому, а статья 137 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное собирание сведений о частной жизни без согласия человека. Геолокация вполне может быть такими сведениями. Она показывает, где человек живет, работает, отдыхает и с кем и когда встречается. Поэтому скрытно установить мужу или жене программу, трекер, метку или получить доступ к аккаунту для проверки – плохая идея с юридической точки зрения, сказал юрист. И в завершении выпуска «Киномейл» начинает выпуск первого в России нейродок-сериала. Проект «Нейродок» посвящен нераскрытым преступлениям 90-х годов, говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру». В основу всего производственного процесса лег искусственный интеллект. С его помощью создавались графика, визуализация сценария и алгоритмическая реконструкция событий, оказавшихся незапечатленными на видео. В первый сезон «Нейродока» вошло 6 серий в вертикальном формате по 3 минуты каждая. Как утверждают создатели проекта, работа над ним открывает новые возможности для киноязыка. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Лекс1.ру» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Икитосе будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок расположен в регионе Амазонки и окружен реками и густыми тропическими лесами. Самое удивительное, до Икитоса можно добраться только на самолете или лодке. С населением около 400 тысяч человек, он считается крупнейшим городом в мире, не подключенным к дорожной сети. Но в городе есть и что посмотреть среди достопримечательностей. Район Белен, известный как Перуанская Венеция из-за домов, построенных на сваях. Что же, но в Костроме будет не так жарко, да и к тому же обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 11, а ночью до плюс 6 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60% согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Реклама.
1: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдии.

Яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Если в окно...

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Ярко, легко, радио Ваня, ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!